0: свежей любви глоток.
1: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Кухнем. Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от автоинспекции, могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!
1: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Убытки сверх лимита страхового возмещения по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей станут теперь невозможны при ДТП. Конституционный суд России пришел к выводу, что такая практика нарушает баланс прав участников страховых отношений и стабильность экономического положения самих страховщиков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
1: Автомобильные факты.
2: Обычный спор о возмещении ущерба после ДТП между автовладельцем и страховой компанией привел к рассмотрению дела в Конституционном суде. Пострадавший настаивал на ремонте своего автомобиля в сервисном центре, а не на получении денежной выплаты. Страховщик, руководствуясь установленными правилами, оценил ремонт в 320 тысяч рублей. Однако автосервис выставил сумму куда большую – в 580 тысяч, что и стало причиной отказа в ремонте. После получения выплаты в 320 тысяч рублей, позже увеличенной до предельных 400 тысяч рублей, автовладелец посчитал ее недостаточно и обратился в суд. Судебные инстанции вплоть до Верховного суда подтвердили право потерпевшего на восстановительный ремонт за счет страховой компании, если его стоимость не превышает 400 тысяч рублей. При этом, если страховщик не выполняет свои обязательства по организации ремонта, потерпевший вправе провести его самостоятельно и требовать полного возмещения затрат без учета износа. Страховая компания подала жалобу в Конституционный суд, оспаривая положение закона об ОСАГО, который, по их мнению, обязывает их оплачивать ремонт сверх установленного лимита и возмещать полную стоимость при невозможности его проведения, что, разумеется, негативно сказывается на их финансовом состоянии, но кто бы спорил.
1: Автомобильные факты.
2: В свою очередь, Конституционный суд встал на сторону страховых компаний, признав неконституционным некоторые их положения. Суд посчитал, практика, когда страховщик полностью отвечает за ремонт автомобиля, если не смог его обеспечить, несправедлива. Это нарушает равновесие между правами и страховщика и клиента, а также подрывает стабильность страхового рынка и доступность услуг для населения, ведь цены на страховку-то могут вырасти. Конституционный суд подчеркивает, что из-за подорожания машин и запчастей, в том числе и из-за санкций, разница между стоимостью ремонта по методике Центробанка и реальной рыночной ценой стала огромной. Теперь законодателям придется исправить эту ситуацию. А пока действует такой порядок. Если реальная стоимость ремонта выше 400 тысяч, а по расчетам Центробанка укладывается в страховую сумму, то пострадавший может потребовать деньги вместо ремонта, если не хочет доплачивать сам. А пока суть до дела, сами понимаете, автовладельцы остаются только в проигрыше, поскольку справочники, которыми пользуются для оценки ремонта, содержат заниженные цены на запчасти работы. Даже если вам и выплатят деньги без учета износа, их все равно не хватит, потому что реальная стоимость ремонта значительно выше. Ну, например, на китайские автомобили 400 тысяч рублей не хватит даже на пару фар. Например, лобовое стекло на Лисян сейчас стоит дороже, чем, не удивляйтесь, только на Rolls-Royce. А дорогие запчасти – это не редкость для обычных китайских машин, как показывает пример стоимости бампера на Амода, что уже стало настоящей притчей во языцах. Так что, друзья, на фоне всего происходящего, пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны, ведь если каждый из нас будет строго соблюдать правила дорожного движения, то количество ДТП неминуемо пойдет вниз. Наши траты на ремонт и восстановление автомобилей снизятся. Поскольку рассчитывать на серьезную помощь страховщиков пока не приходится. Удачи!
1: «За баранкой».
3: Реклама на радиопортал.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
7: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
8: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, дорогие друзья. Действительно, именно для вас в эфире звучат наши голоса бодрее, чем кофе и ярче огня.
1: Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Доброе-предоброе, дорогие друзья. Доброе утро, Новый Воронеж. Ну что, лето.
0: Дождались доброе летнее утро.
1: И несмотря на погоду, главное, что календарное лето уже наступило, вступило в свои права официально, юридически, де юре, де факто, поэтому мы
0: сколько
1: рады.
0: Сколько умных слов.
1: Мы рады этого. Это все лето.
0: Это лето так на тебя действует?
1: Пробуждает. Ничего в хорошем себе. Смысле возбуждает. Ну, мысли какие-то, да?
0: Мыслительную активность, да? Нейрончики побежали куда-то.
1: Ну, а мне кажется, я и зимой в одной паре бодрый. И немного сумасшедший. Всем и каждому хорошего дня и отличного настроения.

0: Первый день первого летнего месяца на календаре, он же понедельник, друзья.
1: Замечательно, замечательно. Сегодня будет день. Желаем вам всем отличного настроения. Вот просто, как я всегда призываю, улыбнитесь друг другу, и улыбка обязательно тысячекратно вернется сегодня к вам.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
6: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, дорогие друзья. Надеюсь, что вы успеваете сегодня на работу, не проспали. Сидите спокойно, пьете кофе или чай, или, может быть, уже едете и тоже все вовремя. Потому что не надо никуда спешить, не надо, лето, лето на улице.
0: Лето – это маленькая жизнь, пора отпусков.
1: Лето подгонять не надо, пусть оно будет, пусть оно длится, пусть именно длится. Вот эти три дня, да, ой, три месяца.
0: Эти три дня, которые даст нам погода, возможно, в июле или в августе, да. Настоящей жары, мы будем ждать с нетерпением. Ну, а пока
1: верно.
0: Летняя прохлада, вот тоже можно так назвать. Главное, зелень вокруг,
1: да.
0: Красиво, все
1: да,
0: хорошо.
1: Цветочки, птички, все. Ну, купаться только не получится пока, хотя для желающих.
0: Скоро
1: преград,
0: будем купаться в холодной воде и воду отключат.
1: Точно, но сейчас горячую воду отключили, прекрасно.
0: Да. Мы на это тоже с позитивом смотрим. А еще мы смотрим с улыбкой и восхищением на ваши утренние сообщения, друзья. Зачитываем прямо сейчас их в прямом эфире.
1: И нам пишет огнедышащий тапок. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю замечательного понедельника.
0: Привет, тапок.
1: Спасибо
0: топчи,
1: огромное.
0: Топчи вот именно с огнем, как это должно быть.
1: Как завещал, да? Так, Александр пишет. Доброе утро, Алексей и Лана.
0: Подожди.
1: Что?
0: Александр пишет. Доброе утро, Алексей и Лана. Хочется спросить у Александра, а где вы, собственно, пропадали, Саня?
1: Ага, сейчас посмотрим. 25 мая, между прочим.
0: Да, уже лето.
1: А вдруг он отдыхал? Вдруг он где-то себе увеличил лето, продлил его немножечко?
0: Ну, раньше начал. Вот это уж как минимум. Саша, мы рады. Привет.
1: Он пишет каникулы. Каникулы наступили у Александра. Все выяснили. Живой, здоровый, на каникулах. Поздравляю всех с первым днем лета и с днем защиты детей. Все утро напеваю песню «Летняя».
0: Какую летнюю?
1: Ну, какой-то группы Т9.
0: Не знаю. Алексей,
1: напевайте, не останавливайтесь.
0: А можете нам голосовое прислать, и мы вместе с вами будем тоже
1: петь.
0: Напевать. Если вы нам пришлете, вот ваше акапельное исполнение мы поддержим. Поддержим? Вот.
1: Поддержим, конечно.
0: Поддержим, и с вами тоже споем.
1: Дальше он пишет. Желаю, чтобы у всех лето прошло, как в этой песне. Ну точно, Саш, все, ждем голосовой. Весело, задорно, главное на море среди друзей. Все-таки где-то он спалился. Каникулы. Александр, скажите, уже начали сезон? Признавайтесь. Дастин нам пишет: «Привет всему Нововоронежу, а также Алексею Никитину и Лане. Поздравляю всех с первым днем лета. А вы видели, что было вчера в парке?»
0: А в парке, видимо, какая-то тусовка была. Там Сашка Соломатина делала какой-то нереальный отрыв для детей. Как всегда, организовал все круто, все классно. Александра, если слышишь, привет тебе, мы не были.
1: Дастин, расскажите, пожалуйста, да. Посвятите нас, мы тоже должны знать во все подробности, пожалуйста.
0: Дастину привет огромный. Ну, я не сомневаюсь, что мероприятие там в парке прошло на ура, ну, потому что организаторы мощные.
1: Александр пишет: укротители работают. Ну, это все понятно, но он как-то с темы соскакивает, да, укротители работают.
0: А, ну, некогда петь, он вот о чем.
1: Некогда петь.
0: Песни петь надо... Бабло зарабатывать. Правильно, и отвлекаться не стоит, ведь же укротители у нас. Они за рулем, они рулят, можно сказать, рулят Нововоронежем.
1: А ты поешь за рулем, Леш?
0: Всегда.
1: Когда люди присутствуют или в отсутствии людей?
0: И в отсутствии могу спеть, и в присутствии, и в душе, и за рулем, да и вообще по жизни я пою.
1: Но ты русские, английские песни подпеваешь какие?
0: Только русские.
1: Только русские,
0: и да? Я русский, да, вот такие вот какие-то. Да, любые песни, ну, под настроение. Все, пока с приветами, друзья. Партнер «Разбудильника». Сегодня ресторан «Дон».
7: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Ресторан «Дон» предлагает нам что-то новенькое. Рассказываю. Квиз будет, но квиз будет необычный, интересный квиз «Открытая лига». Первый квиз этого лета. Состоится он 11 июня в 18:00 в ресторане «Дон». Открытая лига, квиз, в котором вопросы будут обо всем на свете, без ограничений по темам, без снобизма, без нудных дат. Что за квиз? Открытая лига – это классика интеллектуального досуга. Никаких узких тем, вроде фильмов Стивена Сигала 90-го или видов кактуса и все остальное. Здесь может быть все, что угодно. Наука, история, кино и музыка, география и спорт, интернет-мемы и странные факты, логика и здравый смысл. Если вы можете объяснить, почему жирафы не пьют воду каждый день, и заодно помните, какой цвет получится, если смешать, ну, допустим, красный и желтый, вам туда. При смешении вот этого всего вы получите отличное настроение. Вы уже в теме. Когда это произойдет? Еще раз напоминаю. 11 июня, среда. Нововоронеж, ресторан «Дон», Курчатова 2Б, начало 18:00. Команда может быть от 2 до 10 человек.
1: Ну, здорово, все.
0: Ты смеялась, потому что...
1: Фраза «логика» и, думала, ее отсутствие. Ну, раз вопросы звучат о том, что все что угодно, без ограничений, без всяких там возрастных цензов, наверное.
0: Ну, об этом не знаю, я могу рассказать, почему открытую лигу стоит выбрать. Вы не готовитесь заранее, потому что невозможно подготовиться абсолютно ко всему. Любые будут вопросы. Не надо зубрить даты, имена. Все это ни к чему. Просто приходите с друзьями и проверяйте, кто из вас умнее. Кстати, спойлер. Победит дружба. Сразу говорим, да. При этом атмосфера будет дружеская, все будет хорошо и... позитивно.
1: Слушай, а вот к квизам надо было готовиться, да, раньше? Я честно не знаю. Ну, я ходила на квизы, да, но я не готовилась никогда, потому что
0: потому что у тебя не голова, а энциклопедия. А людям-то надо память стряхнуть.
1: Просто используешь, да, те ресурсы, которые у тебя вот заложены за всю жизнь. Школа, институт, жизнь.
0: Да, ну и продолжаем про квиз «Открытая лига». Что же на кону будет? Призы от организаторов и партнеров. Звание первой команды. Чемпиона открытой лиги в Нововоронеже. Хорошее настроение и новый опыт. Вот что-то новенькое. Стоимость входа всего лишь 1000 рублей. Напиток включен. Как записаться, самое главное? Итак, по телефону диктую. 8 915-583-29-31. Ресторан «Дон», если что, сообщество во ВКонтакте, пожалуйста, заходите, там все подробности.
1: Ну, так мы подытожим. Сегодня это будет у нас подарок. Один
0: подарок.
1: Билет.
0: Сходи, дадим. Да, дадим один билет.
1: Сходить вот на квиз. А за что?
0: А за что?
1: А за что?
0: А за то, что сегодня отмечается, помимо многочисленных праздников, очень интересный праздник, который называется так. Скажи что-нибудь приятное.
1: Ой, какой хороший праздник.
0: Вот так, в понедельник, 1 июня, скажи что-нибудь приятное. Мы вам скажем приятное, вы нам, это само собой, друзья. Но давайте подумаем, что должен сказать вам ваш начальник, чтобы вы ответили «спасибо, очень приятно». Свои варианты версии присылайте в мессенджер «Макс» и «СМС» на номер 839-405-4945. И вот за самое оригинальное и остроумное сообщение мы подарим один пригласительный в ресторан «Дон» на квиз «Открытая лига», который состоится 11 июня в 18.00. Ну вот что может сказать начальник такое, что ты скажешь «спасибо, очень приятно». Что приятного вообще может начальник сказать?
1: Вы знаете, вы такой талантливый сотрудник. Мы просто гордимся тем, что вы работаете у нас. Поэтому сегодня можете быть свободны, отдыхайте.
0: Вы у нас такой эксклюзивный экспонат, да?
1: Да,
0: что
1: да.
0: Даем вам отдых. Ждем ваше сообщение, друзья. Что должен сказать вам ваш начальник, чтобы вы ответили «спасибо, очень приятно».

0: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
1: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.
2: Вот оно какое наше лето. Пока никакое. Никакое лето. Но мы будем ждать. Какого? Какого лета мы будем ждать вообще? Какого лета мы ждем? Ответь мне на вопрос.
3: Нужно брать все в свои руки и радоваться жизни. Все, дождались. Все, приехали. Лето началось.
2: Отлично. И лето начинается с классного события. Мой приятель, мой товарищ Алексей Корнев отмечает сегодня свой день рождения. Леш, слышишь? 1000 порталовских электронных гномиков аплодируют тебе стоя. Ну, а мы с Ланой Вершининой желаем тебе, чтобы все твои мечты сбывались с легкостью и радостью. Пусть каждый день приносит новые возможности, яркие впечатления и приятные сюрпризы. Алексея Корнева, с днем рождения!
3: Присоединяюсь к поздравлению и всегда хочу спросить, как ты их пересчитываешь, 1000 порталовских гномиков? А если кто-то не вышел на работу?
2: Я же их трудоустраивал.
3: А если кто-то не вышел? Они у тебя, ты им восьмерочки ставишь, да, каждый день?
2: Да, конечно. Каждое утро. Я же раньше прихожу. Вот и я начинаю с 5 здесь.
3: А кто заболел? Пересчет. У тебя вот справочку
2: они
3: приносят?
2: Они не болеют. Они же электронные. Ну. Да, их просто на зарядку вовремя ставите, и они будут хлопать и хлопать, хлопать и хлопать.
3: Слушай, как хорошо. Вот тебе начальник тоже может сказать: идите, встаньте на зарядку. Помнишь, как раньше? Ну, ты же не помнишь, это ж я с 70-х. Производственная зарядка. В цехах встали между там станками, позанимались. На зарядку становись.
2: А чем позанимались?
3: Спортом, гимнастикой немножечко. Сколько
2: ерундой
3: там,
2: 5... вы занимаетесь, работать надо.
3: Ерундой это у нас зарабатываем сколиозы и прочие заболевания. А раньше здоровее были.
2: Друзья, день, скажи что-нибудь приятное. Мы отмечаем сегодня, что должен сказать вам ваш начальник, чтобы вы ответили спасибо. Очень приятно. Присылайте нам свои варианты версии в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самое остроумное и оригинальное сообщение мы подарим вам один пригласительный билет на квиз «Открытая лига». Первый квиз этого лета, который состоится 11 июня в 18.00 в ресторане «Дон Квиз». Необычный квиз, очень интересный, зубрить и учить ничего не надо. Будут призы, будут подарки, будет хорошее настроение. Стоимость билета всего лишь 1000 рублей, ну и напиток в эту 1000 включен. Подробности по телефону 8-915-583-29-31. Или заходите в официальную группу во ВКонтакте «Ресторан Дон Нововоронеж». Там все подробности.
3: И у нас уже есть интересные версии. Пишет Екатерина: «Доброе утро». Чтобы начальник тебе такой сказал: «Ты можешь перейти на удаленку». И она говорит: «Спасибо большое, очень приятно».
2: Ну, хорошая версия.
3: Гнедышищий тапок тоже нам написал версию: «Иди отсюда, у тебя сегодня внеплановый отпуск».
2: Тоже можно сказать спасибо, очень приятно. Татьяна пишет: «Ты – это я – это ты, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам». И вот за это Татьяна готова сказать своему начальнику спасибо. Мне очень приятно.
3: А он ей отдаст всю документацию, вести бухгалтерию, долги, сходить в суд, сходить к приставам по полученному листу уже исполнительному. Ой, сколько дел начальник может доверить вам.
2: Лиля классно написала нам. Вот что должен сказать начальник, чтобы вы ответили спасибо? Очень приятно. Красивые мешки под глазами. Лиля, красивые мешки, слушай.
3: Где деньги?
2: Где брала?
3: Да? Да. Мешки где? Ой, Дастин нам уточнил, что было в парке, между прочим.
2: Так.
3: Он говорит, там был день защиты детей. И сделали в парке. Ну, провели его в парке. Потому что сегодня рабочий день. А сделали вчера. И там было слишком много людей. И там надо было заработать счастливчики. Типа как деньги, на которые можно было что-нибудь купить. И там нельзя попросту пройти куда-нибудь.
2: Так, вот везде, это, везде это вот были выражение. Развлечения, везде был позитив. Партнер «Разбудильники» сегодня – ресторан «Дон».
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Александр, кстати, нам уточнил, что он сегодня везет Глебу Сьерра в лагерь. Я тут же вспомнила, да, сегодня, представляешь, какое количество родителей заняты тем, чтобы отправить своих любимых чат...
2: Не побоюсь этого слова, по лагерям.
3: По лагерям, да. Не переживайте, друзья, все равно вы что-нибудь забыли. Вот это же классика, что потом начинается, мам, я вот эту юбку не взяла, мам, тут вот этого нету. Не переживайте, они все равно будут звонить. Отключите телефон и наслаждайтесь летом.
2: Отдохните.
3: Да, ребенок в лагере, все, под присмотром хороших педагогов. Богов, вожатых. На самом деле они сейчас дружатся за пару дней, вообще вспоминать не будут, что у родителей. И это классное время. Так, а еще нам песню он прислал. Но я думаю, что мы должны прослушать за вне эфира, как Алексей.
2: Предварительно прослушаем, конечно. Да. Пока же мы выясним, что должен сказать вам ваш начальник, чтобы вы ответили спасибо. Очень приятно. Вот Евгения нам пишет: знаю, что коллектив тебя ненавидит, но ты мне нравишься тем, что ты хорошо постукиваешь. Спасибо, очень приятно. Друзья, 8-3-9-405-49-45. Что должен сказать вам ваш начальник, чтобы вы ответили спасибо? Очень приятно. Напоминаю, на кону у нас классный подарок. Один пригласительный билет на открытую лигу. Первый квиз этого лета, который пройдет в ресторане «Дон» в 18.00 11 июня.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Разбудильник!
4: Доброе-доброе утро, дорогие друзья, все, кто собирается на работу, и удачи всем, кто везет сейчас, собирает своих деток в лагерь.
5: Нам тут Александр песню прислал, которую обещал. Давай послушаем песню в исполнении Александра.
6: Это лето, только для нас, я поднимаю руки выше к небу. Это звездной ночью, загадай желание, я исполню все, моя леди. Это песня легендарной группы Т9, автора хита «Вдох-выдох». Всех с летом!
5: Александр, классное исполнение!
4: Вообще молодец!
5: Вам аплодисменты! Молодец.
4: И главное, настоящий мужчина, сказано, сделано. Говорит, присылай, прислал. Все, не...
5: Спой, спел.
4: Спой, спел.
5: Мы поищем эту песню, но вот мы-то точно не обещаем. Если найдем, и все у нас здесь срастется с нашим музыкальным редактором, песня появится.
4: И да, Александр, хорошие вам дороги, удачи с глибустьером. Они уточнили, что юбку они не брали, но, значит, могли забыть шорты по-любому или еще одну футболочку.
5: Александр, все. Вот наступит время, когда... будет ваш глибустьер брать с собой юбку, но не в смысле одежды, а в смысле девушки, да? Он возьмет с собой одну юбку и еще одну. Одна будет блондиночка, одна брюнетка.
4: Сколько у тебя еще этих юбок будет? Не зацикливайся на этой, да? Или там, не переживай, сынок.
5: Да, друзья, мы сегодня, кстати, отмечаем интересный, хороший праздник. Он называется «Скажи что-нибудь приятное». Что должен сказать вам ваш начальник, чтобы вы ответили «Спасибо, приятно». Есть еще хотя бы одно сообщение?
4: Есть версия от Анастасии. Начальник говорит «Тупица». Она: «Я, спасибо большое, очень приятно. А я Анастасия».
5: Тупица — это, как знаешь, две пиццы.
4: Да,
5: вот
4: две
5: ты заходишь
4: пиццы
5: в суши-край и говоришь: «Мне тупица». И уже нормально.
4: И чувствуешь, что на английском, да, уже...
5: уже серьезно.
4: Шпрехаешь.
5: Друзья, через несколько минут мы вернемся к микрофонам и продолжим выяснять, что же такое приятное должен сказать вам начальник, чтобы вы ответили «Спасибо, очень-очень приятно». Напоминаю, что у нас на кону классный подарок. Пригласительный билет на открытую лигу. Первый квиз этого лета, который состоится 11 июня в 18:00 в ресторане «Дон». Не пропустите подробности в сообществе во ВКонтакте «Ресторан Дон Нововоронеж». В Нововоронеже 8 утра.
7: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
8: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Украину и действия киевского режима первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы. Песков в комментарии тележурналисту Павлу Зарубину отметил, что Европа в отношениях с Россией не имеет права заявлять о каких-либо красных линиях, потому что европейские страны сами пересекли все, что можно пересечь. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине невозможно. Однако ситуация на поле боя дает России России право говорить о приближении к этому моменту, заявил 29 мая президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам государственного визита в Казахстан. Он отметил, что называть конкретные сроки, связанные с завершением конфликта, невозможно именно в условиях боевых действий. По его словам, это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. МЧС и топливные операторы с июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС. В соответствии с новыми требованиями на заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона авто, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. На сегодня нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. Однако надо учитывать, что автозаправочные станции – это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не в включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в черный список. Не исключен и вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. В этом случае уже сотрудники правоохранительных органов определят, каким будет состав административного правонарушения. Функция оперативного сообщения о случаях мошенничества будет доступна не только на портале госуслуг, но и в мессенджере МАКС, а также в банковских приложениях, сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Такая норма содержится в поправках, подготовленных ко второму чтению второго пакета законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Ранее при рассмотрении документа в первом чтении предполагалось разместить красную кнопку для подачи жалоб только на госуслугах. Депутат подчеркнул, что комитет считает необходимым продублировать эту возможность в других популярных цифровых сервисах. Медики обнаружили 3 основных проблемы со здоровьем, которые негативно сказываются на эффективности работников, показало исследование сервиса Сберздоровье. Так, согласно исследованию, каждый 4-й офисный сотрудник страдает от скрытых сердечно-сосудистых заболеваний, что было выявлено в ходе анализа результатов диспансеризации более 3

0: отдельно, потому что он многократно увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых, легочных и онкологических заболеваний. Курс доллара на сегодня, 1 июня, 71 рубль 2 копейки. Курс евро 82 рубля 64 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, друзья, всем, кто настроился на нашу теплую и позитивную и уже летнюю волну радиопортал.
1: Желаем каждому фантастически удачного и 100% успешного летнего понедельника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: А презент у нас действительно классный. Пригласительный билет в ресторан «Дон» на первый квиз Нового Воронежа «Открытая лига». Что-то новенькое у нас происходит. Сейчас расскажу подробности. Итак, 11 июля в городе впервые пройдет открытая лига квиз, в котором вопросы будут обо всем на свете, без ограничений, без тем и снобизма, без нудных дат. Что за квиз? Открытая лига – это классика интеллектуального досуга. Никаких узких тем. Здесь может быть все, что угодно. Наука, история, кино и музыка, география и спорт, интернет-мемы и странные факты, логика и здравый смысл. Если вы можете объяснить, почему жирафы не пьют воду и что получится при смешении синего и желтого, вы уже в теме. Когда произойдет? 11 июня, в среду. Где? В Нововоронеже, ресторан «Дон». Начало в 18.00. Команда может состоять из двух человек, а также из 10, 5 и 6 человек. Почему открытая лига? Вы не готовитесь заранее, потому что невозможно подготовиться ко всему. Вы не зубрите даты и имена. Вопросы построены на логике и ассоциациях. Вы просто приходите с друзьями и проверяете, кто из вас умнее. Кстати, спойлер, друзья, победит дружба. При этом атмосфера будет дружеская. Что на кону? Призы от организаторов и партнеров, звание первой команды чемпиона открытой лиги в Нововоронеже. Стоимость входного билета всего 1000 рублей, причем напиток уже включен в стоимость. Как записаться? Внимание, диктую телефон 8-915-583-29-31. Подробности во ВКонтакте, в официальном сообществе ресторан «Дон» Нововоронеж. 11 июня, 18.00, открытая лига, первый квиз этого лета.
1: А я придумала, что должен сказать тебе начальник, чтобы ты сказал, ой, как приятно. А, дорогой мой сотрудник, а пойдем 11 июня в ресторан «Дон» на квиз. У нас будет команда из двоих, потому что вы очень хорошо знаете, что будет, если смешать красное и белое.
0: Ха-ха, вот это да. Хорошо, я скажу.
1: Очень приятно.
0: Конечно же, очень приятно, конечно же. Пойдем. Друзья, и вы обязательно сходите, посетите ресторан «Дон». Там пройдет открытая лига, первый квиз этого лета. Ну и вообще в ресторане «Дон» классно, на самом деле. Там вот крутые вечеринки проходят.
1: Да, да, с крутыми ведущими,
0: с крутыми, между
1: прочим.
0: Ведущими, да.
1: Бывает
0: и
1: такое.
0: И еда там вкусная, и персонал любезный, и
1: На крыше очень атмосферненько.
0: Ну и вообще обстановка такая, да, вот классная, уютная, аристократически красивая. Стоит посетить и посмотреть.
1: Слушай, у меня песня такая в голове. Я только хотела запеть, и ты такой: аристократически красивая. А у меня в голове: обстановка по кайфу. Ну, а мы сегодня танцуем.
0: А еще можно селфи сделать вот на фоне вот этой всей обстановки, но тоже... Да. Уютно, классно и прикольно.
1: Друзья,
0: Курчатова 2Б, ресторан «Дон» всегда ждет вас. Приходите в наш «Дон», наши двери открыты. Можно... «Дон», ресторан «Дон», слушайте.
1: Да, ресторан «Дон», хорошо же, да?
0: Да, вот за такую рифму, да. Но мы, конечно, шутим. Продолжаем. У нас летят ваши сообщения. Так, что бы такое сказал бы вам начальник, приятно, чтобы вы ответили, отреагировали. Спасибо, очень приятно. Есть у нас сообщение от Анатолия. С днем рождения тебя. Если скажет начальник, ну, как не ответить?
1: Ну, у меня сегодня нету праздника, но если вы все-таки хотите меня поздравить и, может быть, сделать какую-то, ну, там, премию, подарочек, пораньше отпустить, будет очень приятно. Да, класс, хорошо.
0: Анатолий хоть написал, каждый день день рождения молодец, отмечать. Хорошо работаешь. Все, отлично, если такие слова услышишь от начальника.
1: Ну, доброе слово, и кошки же приятно говорят. Поэтому, когда иногда похвалы достаточно от начальника, что твой труд заметили, и уже, знаешь, так это бодренько, приятненько.
0: А вот от Нелли сообщение: вы сегодня так приятно выглядите, ну, прям как я.
1: Здорово.
0: Можно ответить: спасибо, приятно.
1: У меня сообщение от Александра, оно не по нашей теме, оно с поздравлением. Так. Доброе утро, радиопорталы Нововоронеж. Поздравляем команду КФХ с победным выездом в Минск. Спасибо болельщикам, которые поддерживали на трибунах и у экрана.
0: КФХ, поздравляем, да. Ребята две игры сыграли в Минске. 1-7 победа была, и еще была победа 3-4. Вот так.
2: 3-4.
0: 3-4 закончили.
2: Упражнение закончили.
0: И уехали домой с победой. Молодцы. КФХ чемпионы.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Разбудильник.
6: Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы отмечаем день «Скажи что-нибудь приятно». Выясняем, что должен сказать вам ваш начальник, чтобы вы ответили «Спасибо, очень приятно». Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-49-45. СМС-сообщение тоже принимается. Ну и за самое остроумное и креативное сообщение будет подарок от нашего партнера. Сегодня у нас партнер — ресторан «Дон». Один пригласительный билет на открытую лигу. Первый квиз этого лета, который состоится 11 июня в 18.00. В ресторане «Дон». Обязательно посетите этот квиз, потому что там все очень легко, просто зубрить не надо ничего. Все будет на уровне интуиции. Позитивно, весело, еще будут подарки даже. Вход всего лишь 1000 рублей, напиток включен. Записаться можно по телефону 8-915-583-29-31. Подробная информация в сообществе его ВКонтакте, ресторан «Дон», Нововоронеж.
7: Ну, можно таким образом, а можно просто взять и выиграть на радиопортал билет на посещение этого интересного мероприятия. Вот, например, Ирина нам пишет: «Доброе утро. Летом особенно приятно, если начальник скажет: поздравляю с очередным оплачиваемым отпуском на месяц».
6: Да, приятно, вот, можно сказать спасибо.
7: А еще начальник должен сказать: мы вам не будем звонить, не будем беспокоить, не будем дергать и просить выйти хотя бы на часик.
6: Тогда не только можно спасибо сказать, но и приобнять его, слушай.
7: Да, вообще, бью челом, знаешь, такой поклон в пол.
6: Елена нам пишет: спасибо, что ты у нас есть. Вот за эти слова уже Елена готова сказать спасибо, очень приятно.
7: И работать, работать, работать, и задержаться, и в выходной еще прийти.
6: Альбин пишет: ты незаменимый винтик в нашем рабочем механизме.
7: Ну вот приятно же, потому что у нас всегда, как говорят, незаменимых нет. Там знаешь, сколько за забором таких, как ты, стоят? Собирайся, вон иди. А тут ты незаменим. Приятно?
6: Да, очень приятно.
7: Очень. Сергей нам пишет: доброе утро. Всем удачи и с днем защиты детей. Всем здоровья и с добрым утром. Это Сергей у нас с правого берега Дона.
6: Серега, лови привет в яблочное. Летит, летит. Пум, поймал. Молодец,
7: я
6: красавчик.
7: Я думаю, что поймал.
6: Хорошего дня тебе.
7: Алексей пишет: доброе утро, ты уволен.
6: Да, это Алексей, не Евгений написал?
7: Нет, это Алексей написал.
6: Я уже испугался, напрягнулся.
7: Алексей, доброе утро, вот и уволен.
6: Спасибо, очень приятно. Ну,
7: было с вами поработать.
6: Слушай, а смотря с какой работы, да, вот бывает настолько она вот уже... Осточертела эта работа тебе, и ты думаешь, ну когда уже? Сам вот ты не решаешься, а когда тебя уволят, ну и скажешь, ну и слава богу.
7: Или наоборот, ты решаешься, ты решился, но тебе ставят такие условия, что ты должен тут поработать, отработать или что-то еще.
6: Да, а тебе говорят, ты уволен, все, не надо отрабатывать. Ну, спасибо, очень приятно, хочется сказать в ответ такому руководителю.
7: Светлана нам пишет. Доброе утро. А, доброе перволетнее утро.
6: Перволетнее.
7: Как интересно, да.
6: Класс.
7: Радиопортал Алексей и Лана. Начальник должен сказать, поздравляю, у вас летние каникулы.
6: Тоже хорошо, конечно.
7: Хочется ответить. Какая там у нас группа пела демо, по-моему, каникулы. How do you do, завтра в школу не пойду. Помнишь?
6: Да-да-да, помню. Я зачитал сообщение.
7: Петь не будешь,
6: со мной хорошо.
7: Ирина
6: написала. Здравствуйте, еще можно добавить коллекцию вещей, выловленных в водохранилище.
7: Это у тебя старая подзагрузилась, это у нас, да.
6: А что-то не, да-да-да.
7: Это у него Максимка что-то не задружил.
6: Все, обновил, да.
7: Доброе утро, телега заработала, вот тебе начальник подходит. Доброе утро, теперь пишите только в Телеграм. Хорошая новость.
6: Никаких телеграммов, Макс и СМС.
7: Хорошо, с Максимкой. Ладно, давай хорошую новость еще расскажу. Вот
6: давай,
7: мы
6: интересно.
7: Про КФХ сказали. У нас же мы любим говорить, какой у нас классный город, какие у нас спортсмены. Вот 30 мая на базе Землянского спортивно-оздоровительного комплекса прошел открытый фестиваль Муай-Тай. Муай-Тай – это тайский бокс. И, в общем, 15 призовых мест у спортсмена спортивно-патриотического клуба «Ратиборец». На фестивале ребята получили 15 призовых мест и привезли сюда, в нам город золотые, серебряные и бронзовые медали. А еще в общекомандном зачете они заняли второе место. В общем, у нас в городе теперь есть еще и тайский бокс. Молодцы, здорово. Первый раз участие и 15 медалей.
6: Поздравляем наших парней.
7: Гордимся.
6: Так держать. Прям по курсу гороскоп, друзья, никуда не переключайтесь. Оставайтесь на любимой частоте 103.1 FM, а также на сайте portalradio.ru.

0: Разбудильник.
1: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в понедельник, 1 июня.
2: Овны, ваше упрямство сегодня может стать настоящим супероружием.
1: Тельцы, день подходит для приятных разговоров и восстановления старых связей.
2: Близнецы, неожиданное предложение заставит вас серьезно задуматься.
1: Раки, кто-то рядом нуждается в вашей честности больше, чем в поддержке.
2: Львы, сегодня не стоит недооценивать силу хорошего настроения.
1: Девы, вас ждет удачный момент для наведения порядка в финансах.
2: Весы. Случайная идея может превратиться в очень полезную привычку.
1: Скорпионы, ваше спокойствие поможет сегодня быстро погасить любой конфликт.
2: Стрельцы, день располагает к приключениям, даже если они будут совсем маленькими.
1: Козероги, сегодня лучше не пытаться контролировать все подряд, а отпустите вожжи.
2: Водолеи, вас приятно удивит человек, который до этого приносил только дурные вести.
1: Ну и, наконец, рыбы. Хорошая новость придет оттуда, откуда вы ее совсем не ожидали.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ай! Реклама на радиопортал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: Доброе-доброе утро, друзья. Ну что, мы сегодня с вами обсуждаем, чего бы такого приятного вам мог сказать ваш начальник, чтобы вы ответили. Ой, спасибо большое, очень приятно. Вспоминайте, вспоминайте, ну явно же говорили, явно говорили начальники.
6: Дмитрий написал нам: я тебе премию выписал. Спасибо,
5: очень приятно. Да.
6: Елена еще пишет: это было шикарно. Спасибо, ценю. Ну вот, правда, о чем речь не написано. Но тоже можно за такие слова ответить: спасибо, очень приятно.
5: Александр пишет: начальник должен сказать: ладно, дорогой, сегодня можешь не полоть картоху.
6: Спасибо, очень приятно. Полина пишет: без тебя бы мы не справились. Вот что должен сказать начальник.
5: Спасибо, очень приятно.
6: Ульяна написала: ты заслужила повышение.
5: Спасибо, очень приятно. Знаешь, интонацию все время менять такое.
6: Влад написал нам: ты делаешь невозможное возможным.
5: Спасибо, очень приятно.
6: Екатерина пишет: ты справилась так быстро, что я даже не успел занервничать.
5: Спасибо, очень приятно.
6: Ну и еще одно сообщение.
5: И Алексей пишет: я на море отдыхать, сами тут как-нибудь разберетесь.
6: Конечно же, спасибо, очень приятно. Езжайте с Богом. Хорошо, Диана пишет: проси, что хочешь, заслужила. Но тут вот не надо уже говорить спасибо, очень приятно. Тут надо просить. Да. Пока выпал шанс, проси все, что хочешь, говорит
5: дают,
6: начальник.
5: Дают, бери, да, бьют, беги.
6: 8-3-9-405-49-45. Друзья, мы сегодня выясняем, что должен сказать вам ваш начальник, чтобы вы ответили: спасибо, очень приятно. Напоминаю, что у нас на кону пригласительный билет на первый квиз в Нововоронеже «Открытая лига», который состоится 11 июня в 18:00 в ресторане «Дон». Друзья, это просто нереальный квиз. Вопросы в нем будут обо всем на свете, без ограничений по темам, без снобизма, без нудных дат. «Открытая лига» — это классика интеллектуального досуга, никаких узких тем. Здесь может быть все, что угодно. Наука, история, кино, музыка, география, спорт, интернет-мемы и странные факты. Логика и здравый смысл. Если вы можете объяснить, почему жираф, к примеру, не пьет воду каждый день, тогда вы уже в теме. 11 июня, среда, Нововоронеж, ресторан «Дон», начало мероприятия 18:00. Команда может состоять как из двух человек, так и из десяти. Стоимость билета 1000 рублей, напиток включен в стоимость. Записаться на квиз можно по телефону. Внимание, 8-915-583-29-31. Почему квиз «Открытая лига»? Потому что заранее готовиться не надо, зубрить ничего. Не надо просто приходить с друзьями и проверять, кто из вас умнее. Кстати, в финале в результате победит дружба, потому что там будет классная дружеская атмосфера. А еще призы и, конечно же, самое главное, звание первой команды чемпиона «Открытой лиги» в Нововоронеже. Друзья, официальное сообщество во ВКонтакте, ресторан «Дон», там все подробности.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.
1: Погода в Нововоронеже.
2: По сообщению синоптиков, сегодня, 1 июня, в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба.
3: Прямо сейчас в Атомграде пасмурно-облачно, осадков не наблюдается, дует умеренный северный, ну а термометр указывает нам на отметку 10+.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Лизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Ну что, дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы с вами выясняли, что должен сказать вам ваш начальник, чтобы вы ответили. Спасибо, очень приятно. Очень много было классных, оригинальных и приятных сообщений, но мы вот выбрали одно.
1: Но подожди, тут еще есть сообщение.
0: Еще есть,
1: да.
0: Финальные.
1: От Алексея. Ты опять накосячил, все перепутал, но я тебя прощаю, сам все переделаю.
0: Спасибо, очень приятно. Это вот такое ощущение, как будто в мой адрес было, да? Вот. Ну куда ты спешишь? Ты опять все перепутал, все тут накосячил.
1: Еще Александр успел еще написать. Начальник должен взять хрень для массажа головы. Ну мы поняли, о чем идет речь. И неожиданно пощекотать макушку.
0: Ой, да это же вообще не то, что спасибо очень приятно, это спасибо очень кайфно.
1: Очень-очень приятно. Дорогой начальник. Слушай, а если человек самозанятый, на себя работает, что вот ему должен сказать начальник? Вот сам берешь эту хрень и щекочешь себе эту макушку.
0: Ну, ты знаешь, это как корпоратив индивидуального предпринимателя. Вот, ну, с кем его проводить?
1: Ну, индивидуальный предприниматель, у него индивидуальный, есть сотрудники,
0: да?
1: Он может.
0: Обязательно,
1: да,
0: должны быть.
1: Ну, нет, не обязательно, но он может на договоре. А вот когда сам себе начальник, это еще круче,
0: подходи,
1: понимаешь?
0: Подходи к зеркалу.
1: Корпоратив самозанятого, это уже наше время, да. Сам занимайся.
0: Сам занимайся сам собой. Ну что, давай уже, не томи, победители объявляем.
1: Хорошо, победитель у нас сегодня Анастасия.
0: Анастасия, вам достается пригласительный билет в ресторан «Дон» на классное мероприятие. Первый квиз «Нововоронеже. Открытая лига» уже стартует 11 июня в 18:00 в ресторане «Дон». Подробности в сообществе во ВКонтакте «Ресторан Дон» и по телефону 8-915-583-29-31. Это информация для тех, кто не победил у нас сегодня. А вот Анастасия...
1: Мы расскажем, что Анастасия написала.
0: Да, конечно, давай.
1: Подходит начальник и говорит: «Тупица!» Я, Анастасия, отвечает: «Спасибо большое, очень приятно. Я Анастасия».
0: Юмор мы ваш оценили.
1: Да, мы оценили, да, мы представили, смоделировали эту ситуацию. И как вы искренне так хлопаете глазками, ресничками, взлетаете. Я Анастасия.
0: Анастасия, поздравляем вас. Сразу после завершения разбудильника свяжемся с вами и расскажем, как и где забрать ваш честно заработанный пригласительный билет. Как всегда, в завершении эфира расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в понедельник, 1 июня. Помимо Международного дня защиты детей, сегодня еще, кстати, отмечается Всемирный день родителей. Если вы не знали, родителей нужно поздравить, а детей защитить. Ничего не перепутайте.
1: Ну, иногда и детей нужно... Ой, и родителей нужно защищать.
0: От детей.
1: Детей.
0: Всемирный день молока отмечаем сегодня. День рождения Супермена. Вау, вот так. Международный день настольных игр. День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. О, запишите хорошие мысли на бумажку.
1: Прикольная идея, но как-то...
0: И отправьте.
1: Ну, как-то жалко водоемы. Представляешь,
0: если все
1: массово.
0: Начнут,
1: да.
0: Да, не надо. Тогда все, отменяем этот праздник. День ходьбы босиком. Вот здесь, пожалуйста, полезно. День оливок. День «Скажи что-нибудь приятное» отмечали мы. И день «Подбрось монетку».
1: И поймай. День «Поймай монетку» есть?
0: Обязательно. Это завтра. Сегодня подбрось, а завтра лови. Именины.
1: Именины сегодня отмечают Акакий, Александр, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян. А девчонки отмечают Анастасия.
0: Вот так, как актуально. У нас сегодня Анастасия именинница и победитель.
1: И все, и победитель.
0: Настя, вам везет 100%. Всем вам, дорогие радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: Ну что, друзья, включайте лето на полную громкость и слушайте радиопортал.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин,
1: Лана Вершинина и утреннее шоу.
2: Разбудильник.

Радио Портал. Радио Портал 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Убытки сверх лимита страхового возмещения по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей станут теперь невозможны при ДТП. Конституционный суд России пришел к выводу, что такая практика нарушает баланс прав участников страховых отношений и стабильность экономического положения самих страховщиков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Обычный спор о возмещении ущерба после ДТП между автовладельцем и страховой компанией привел к рассмотрению дела в Конституционном суде. Пострадавший настаивал на ремонте своего автомобиля в сервисном центре, а не на получении денежной выплаты. Страховщик, руководствуясь установленными правилами, оценил ремонт в 320 тысяч рублей. Однако автосервис выставил сумму куда большую, в 580 тысяч, что и стало причиной отказа в ремонте. После получения выплаты в 320 тысяч рублей, позже увеличенной до предельных 400 тысяч рублей, автовладелец посчитал ее недостаточно и обратился в суд. Судебные инстанции вплоть до Верховного суда подтвердили право потерпевшего на восстановительный ремонт за счет страховой компании, если его стоимость не превышает 400 тысяч рублей. При этом, если страховщик не выполняет свои обязательства по организации ремонта, потерпевший вправе провести его самостоятельно и требовать полного возмещения затрат без учета износа. Страховая компания подала жалобу в Конституционный суд, оспаривая положение закона об ОСАГО, который, по их мнению, обязывает их оплачивать ремонт сверх установленного лимита и возмещать полную стоимость при невозможности его проведения, что, разумеется, негативно сказывается на их финансовом состоянии, но кто бы спорил.
0: Автомобильные факты.
1: В свою очередь, Конституционный суд стал на сторону страховых компаний, признав неконституционным некоторые их положения. Суд посчитал, практика, когда страховщик полностью отвечает за ремонт автомобиля, если не смог его обеспечить, несправедлива. Это нарушает равновесие между правами и страховщика и клиента, а также подрывает стабильность страхового рынка и доступность услуг для населения, ведь цены на страховку-то могут вырасти. Конституционный суд подчеркивает, что из-за подорожания машин и запчастей, в том числе и из-за санкций, разница между стоимостью ремонта по методике Центробанка и реальной рыночной ценой стала огромной. Теперь законодателям придется исправить эту ситуацию. А пока действует такой порядок. Если реальная стоимость ремонта выше 400 тысяч, а по расчетам Центробанка укладывается в страховую сумму, то пострадавший может потребовать деньги вместо ремонта, если не хочет доплачивать сам. А пока суть до дела, сами понимаете, автовладельцы остаются только в проигрыше, поскольку справочники, которыми пользуются для оценки ремонта, содержат заниженные цены на запчасти работы. Даже если вам и выплатят деньги без учета износа, их все равно не хватит, потому что реальная стоимость ремонта значительно выше. Ну, например, на китайские автомобили 400 тысяч рублей не хватит даже на пару фар. Например, лобовое стекло на Лисян сейчас стоит дороже, чем, не удивляйтесь, только на Rolls-Royce. А дорогие запчасти – это не редкость для обычных китайских машин, как показывает пример стоимости бампера на Амода, что уже стало настоящей притчей во языцах. Так что, друзья, на фоне всего происходящего, пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны, ведь если каждый из нас будет строго соблюдать правила дорожного движения, то количество ДТП неминуемо пойдет вниз, соответственно, наши траты на ремонт и восстановление автомобилей снизятся, поскольку рассчитывать на серьезную помощь страховщиков пока не приходится. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, мир на Украине мог бы наступить быстрее, если бы все страны отказались от поставок оружия Киеву. Владимир Путин неоднократно указывал, в случае остановки поставок вооружения конфликт на Украине завершился бы через 2-3 месяца. При этом президент подчеркнул, никакая западная военная помощь не повлияет на ход специальной военной операции и достижение ее целей. Ранее газета «Вашингтон-Пост» сообщила, несколько стран Евросоюза отказались передавать Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Причиной такого решения называется обеспокоенность правительств стран Европейского Союза безопасностью своих государств. Напомню, ранее Москва отметила, Евросоюз является стороной конфликта и не может выступать посредником в переговорах с Киевом. Порядка 650 миллиардов рублей на развитие агропромышленного комплекса и поддержку аграриев выделило российское правительство. Сельскохозяйственные предприятия в настоящее время завершают весеннюю полевую кампанию. Объем запланированных работ выполнен более чем на 2/3. Власти сохраняют механизмы регулирования для обеспечения фермеров топливом, техникой и удобрениями. Производители обязаны снижать себестоимость продукции ради повышения общей эффективности сельскохозяйственной отрасли. Животноводческий сектор получит дополнительно около 1 миллиарда рублей на развитие геномной селекции. Кабинет министров направит еще около 8 миллиардов рублей на закупку ветеринарных вакцин и средств диагностики для российских регионов. Экспорт зерновых культур достигнет 60 миллионов тонн в текущем сельскохозяйственном сезоне. Поставки генетического и племенного материала за рубеж выросли на 40% по отношению к прошлому году. Долгожданная прибавка к пенсии с 1 июня коснется сразу несколько категорий пожилых людей. Пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому по итогам ушедшего месяца была впервые установлена первая группа инвалидности. Они увидят удвоенные фиксированные выплаты в размере более 9,5 тысяч рублей, с учетом надбавки за уход почти 11 тысяч рублей. Пенсионеры на иждивении, которых находятся нетрудоспособные члены семьи, получат от 3 до 10 тысяч рублей, в зависимости от количества иждивенцев. Работающие пенсионеры, уволившиеся в мае, дождутся перерасчета с учетом всех пропущенных индексаций. Неработающие пенсионеры, подтвердившие 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве, впервые смогут оформить доплату в размере почти 2,5 тысяч рублей. Данная форма выплаты осуществляется в заявительном режиме. Эксперты зафиксировали повышение рациональности потребления россиян. Это отражает адаптацию к снижению покупательной способности. Доля потребителей, которые демонстрируют осознанный подход к выбору товара, за год увеличилась с 32 до 37%. При этом в офлайн-магазинах покупатели чаще ведут себя рациональнее, чем в онлайне – 40% по сравнению с 28%. В последние годы покупатели в России чаще стараются выбирать товары с оптимальным соотношением цены и качества. Сторонники рационального подхода избегают импульсивных покупок, стараются не участвовать в распродажах и не приобретают новинки. Перед покупкой они ориентируются на собственные потребности, а не на внешние стимулы и рекламные раздражители. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 2 копейки. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 64 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекме. Заходи и попробуй сам.
5: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекме. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

словечко от себя. Зря поверь.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские военные за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны. Так, с 25 по 31 мая под контроль вооруженных сил России перешли 4 населенных пункта в Харьковской области, 3 в Днепропетровской, 2 в Сумской области и 1 в Запорожской области. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА на территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Наши военные за сутки уничтожили 80 пунктов управления дронами ВСУ. С экзаменов по химии, литературе и истории стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Следующим экзаменом в этом году будет русский язык, который пройдет 4 июня. 8 числа состоятся экзамены по математике базового и профильного уровней, а 11 июня по обществознанию, физике. 15 июня будут сдавать биологию, географию и иностранные языки письменную часть, а 18 и 19 июня иностранные языки устную часть и информатику. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля – это дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в ВУЗ. Единая цифровая система для мониторинга показателей сферы образования начала работать в России с 1 июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что на платформе собрано почти 800 федеральных и региональных показателей. Среди них меры национального проекта «Молодежь и дети», инфраструктура, кадры, доступность, качество, зарплата и нагрузка. Они будут учитываться при принятии управленческих решений. Ведущую роль в создании цифровой системы сыграли Рособорнадзор и Координационный центр правительства России. При работе над ней представители 21 организации предложили более 2000 показателей по всем уровням образования. Также был сформирован единый список основных понятий и терминов, применяемых в сфере образования. Доступ к системе будет предоставлять Рособорнадзор. Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие процедуры, которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в спецоперации. Как отметили в МВД, преступники продолжают использовать классику мошеннической терминологии – фразу «безопасный счет». Россиянам напомнили, что в российской банковской системе не существует никаких специальных, защищенных или резервных счетов Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга для перевода денег граждан. Любое предложение перевести средства в целях безопасности является мошенничеством. Также аферисты используют фразу «дистанционный обыск», полностью вымышленную процедуру. В МВД подчеркивают, что правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи через мессенджеры или по телефону, а требование показать квартиру без понятых через камеру в смартфоне используется исключительно преступниками. Курс доллара на сегодня, 1 июня, 71 рубль 2 копейки. Курс евро 82 рубля 64 копейки. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
5: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Убытки сверх лимита страхового возмещения по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей станут теперь невозможны при ДТП. Конституционный суд России пришел к выводу, что такая практика нарушает баланс прав участников страховых отношений и стабильность экономического положения самих страховщиков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Обычный спор о возмещении ущерба после ДТП между автовладельцем и страховой компанией привел к рассмотрению дела в Конституционном суде. Пострадавший настаивал на ремонте своего автомобиля в сервисном центре, а не на получении денежной выплаты. Страховщик, руководствуясь установленными правилами, оценил ремонт в 320 тысяч рублей. Однако автосервис выставил сумму куда большую – в 580 тысяч, что и стало причиной отказа в ремонте. После получения выплаты в 320 тысяч рублей, позже увеличенной до предельных 400 тысяч рублей, автовладелец посчитал ее недостаточно и обратился в суд. Судебные инстанции вплоть до Верховного суда подтвердили право потерпевшего на восстановительный ремонт за счет страховой компании, если его стоимость не превышает 400 тысяч рублей. При этом, если страховщик не выполняет свои обязательства по организации ремонта, потерпевший вправе провести его самостоятельно и требовать полного возмещения затрат без учета износа. Страховая компания подала жалобу в Конституционный суд, оспаривая положение закона об ОСАГО, который, по их мнению, обязывает их оплачивать ремонт сверх установленного лимита и возмещать полную стоимость при невозможности его проведения, что, разумеется, негативно сказывается на их финансовом состоянии, но кто бы спорил.
0: Автомобильные факты.
1: В свою очередь, Конституционный суд встал на сторону страховых компаний, признав неконституционным некоторые их положения. Суд посчитал, практика, когда страховщик полностью отвечает за ремонт автомобиля, если не смог его обеспечить, несправедлива. Это нарушает равновесие между правами и страховщика и клиента, а также подрывает стабильность страхового рынка и доступность услуг для населения, ведь цены на страховку-то могут вырасти. Конституционный суд подчеркивает, что из-за подорожания машин и запчастей, в том числе и из-за санкций, разница между стоимостью ремонта по методике Центробанка и реальной рыночной ценой стала огромной. Теперь законодателям придется исправить эту ситуацию. А пока действует такой порядок. Если реальная стоимость ремонта выше 400 тысяч, а по расчетам Центробанка укладывается в страховую сумму, то пострадавший может потребовать деньги вместо ремонта, если не хочет доплачивать сам. А пока суть до дела, сами понимаете, автовладельцы остаются только в проигрыше, поскольку справочники, которыми пользуются для оценки ремонта, содержат заниженные цены на запчасти работы. Даже если вам и выплатят деньги без учета износа, их все равно не хватит, потому что реальная стоимость ремонта значительно выше. Ну, например, на китайские автомобили 400 тысяч рублей не хватит даже на пару фар. Например, лобовое стекло на Лисян сейчас стоит дороже, чем, не удивляйтесь, только на Rolls-Royce. А дорогие запчасти – это не редкость для обычных китайских машин, как показывает пример стоимости бампера на Амода, что уже стало настоящей притчей во языцах. Так что, друзья, на фоне всего происходящего, пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны, ведь если каждый из нас будет строго соблюдать правила дорожного движения, то количество ДТП неминуемо пойдет вниз. Соответственно, наши траты на ремонт и восстановление автомобилей снизятся, поскольку рассчитывать на серьезную помощь страховщиков пока не приходится. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
6: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
7: Thank you. Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. В России начинает действовать система подтверждения ожидания поставки товаров из стран Евразийского экономического союза, которая создает равные конкурентные условия для бизнеса и совершенствует администрирование косвенных налогов. СПОТ является национальной системой подтверждения ожидания поставки товаров из стран ЕАЭС – Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии – российским импортерам. Она позволяет контролировать законность пересечения товаром российской границы и предотвращать уклонение от уплаты косвенных налогов в бюджеты, а также обеспечивать законность оборота ввозимых в Россию товаров. Оператором СПОТ выступает Федеральная налоговая служба. Сначала СПОТ будет распространяться на товары, ввозимые в Россию из ЕАЭС автомобильным транспортом, а в дальнейшем по решению правительства России она может быть распространена и на иные виды транспорта. Минфин ожидает от запуска СПОТ дополнительные поступления в бюджет в объеме порядка 300 миллиардов рублей ежегодно. Россияне с 1 сентября будут видеть единый универсальный QR-код для безналичных платежей в магазинах и кафе. Это будет удобно для граждан и снизит издержки для бизнеса. Теперь на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код при оплате, а не несколько. Сейчас же на одной кассе могут висеть QR-коды от нескольких банков, и человек вынужден искать свой. Но с сентября этой путаницы не будет. Появится единый код, по которому можно самому выбрать банк, через который пройдет оплата. Для граждан это прежде всего удобство, для владельцев бизнеса – снижение издержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Предприниматель больше не привязан к одному провайдеру. Внедрение универсального QR-кода обеспечивает рост конкуренции на платежном рынке благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников. Только каждый четвертый россиянин считает, что детство современных детей лучше, чем было его собственное детство. В то время как каждый второй придерживается противоположной точки зрения, выяснили аналитики Superjob к Международному дню защиты детей. Были опрошены 1600 экономически активных граждан от 18 лет. Аналитики считают, что за все время проведения подобных опросов не изменилось одно. Россияне идеализируют свое детство и критикуют новое поколение. Так, среди типичных аргументов опрошенных, которые приводят аналитики, это указание на множество гаджетов, которых не было в детстве респондентов, в результате чего их, как говорят участники опроса, домой с улицы нельзя было загнать. Курс доллара на сегодня, 1 июня, 71 рубль 2 копейки, курс евро 82 рубля 64 копейки. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Лизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле отметили, западные страны намеренно нагнетают алармистскую истерию и русофобию, не имея на то никаких оснований. Москва подчеркивает, Румыния никак не отреагировала на предложение предоставить доказательства об упавшем дроне. Добавлю, ранее Владимир Путин попросил предоставить доказательства для анализа. Глава российского государства не раз подчеркивал, заявления европейских политиков о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу, являются бредом и враньем. По его словам, у России никогда не было агрессивных намерений в отношении Европейского Союза. Напомнил слова пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса, который заявлял, что чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, отметили, доказательств не предъявили не только Москве, но и гражданам самого Евросоюза, которые должны были бы знать, на чем выстраивают свою обвинительную риторику их руководители. Правительство России запретило экспорт авиатоплива из страны до 30 ноября. Данное решение принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Исключение составляют топливо в технологических емкостях, используемые воздушными судами в пути следования, а также партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу временных ограничений, а также поставки по межправительственным соглашениям. Напомню, 2 апреля Кабинет министров ввел запрет на экспорт бензина из страны для производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке во время высокого сезона спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также на фоне роста мировых цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. Добавлю, 21 апреля Минэнерго заявило об отсутствии рисков дефицита авиатоплива в России. В России стартует прием заявок на новую семейную выплату. Работающие родители с двумя и более детьми смогут претендовать на новую ежегодную финансовую поддержку, если среднедушевой доход не превышает размер 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания. Право на выплату получают работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители. Кроме того, оформить выплату могут родители детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно в колледже или вузе. Претендовать на поддержку смогут граждане России, постоянно проживающие в нашей стране, являющиеся налоговыми резидентами и не имеющие задолженности по алиментам. Размер выплаты будет зависеть от суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного работающим родителям за предыдущий год. Работодатели получат золотой стандарт корпоративной поддержки для сотрудников с детьми. Документ предусматривает комплекс мер, направленных на поддержку работников и укрепление семейных ценностей. В частности, в него включен корпоративный семейный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей. Кроме того, работодателям предлагается компенсировать не менее 50% стоимости полиса добровольного медицинского страхования для детей и многодетных сотрудников. В перечень мер также вошло внедрение семейно-ориентированного рабочего графика для беременных сотрудниц и работников с детьми дошкольного возраста. Среди предлагаемых мер также организация детских комнат на территории предприятия, компенсация не менее 50% стоимости летнего отдыха для детей многодетных сотрудников, полная или частичная оплата дополнительного образования. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 2 копейки. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 64 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

улице. Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в то,

0: Реклама на радиопортал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле отметили, западные страны намеренно нагнетают алармистскую истерию и русофобию, не имея на то никаких оснований. Москва подчеркивает, Румыния никак не отреагировала на предложение предоставить доказательства об упавшем дроне. Добавлю, ранее Владимир Путин попросил предоставить доказательства для анализа. Глава российского государства не раз подчеркивал, заявления европейских политиков о том, что Россия якобы планирует напасть на Европу, являются бредом и враньем. По его словам, у России никогда не было агрессивных намерений в отношении Европейского Союза. Напомнил слова пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса, который заявлял, что чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, отметили, доказательств не предъявили не только Москве, но и гражданам самого Евросоюза, которые должны были бы знать, на чем выстраивают свою обвинительную риторику их руководители. Правительство России запретило экспорт авиатоплива из страны до 30 ноября. Данное решение принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Исключение составляют топливо в технологических емкостях, используемые воздушными судами в пути следования, а также партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу временных ограничений, а также поставки по межправительственным соглашениям. Напомню, 2 апреля Кабинет министров ввел запрет на экспорт бензина из страны для производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке во время высокого сезона спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также на фоне роста мировых цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. Добавлю, 21 апреля Минэнерго заявило об отсутствии рисков дефицита авиатоплива в России. В России стартует прием заявок на новую семейную выплату. Работающие родители с двумя и более детьми смогут претендовать на новую ежегодную финансовую поддержку, если среднедушевой доход не превышает размер 1,5 прожиточных минимумов в регионе проживания. Право на выплату получают работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители. Кроме того, оформить выплату могут родители детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно в колледже или вузе. Претендовать на поддержку смогут граждане России, постоянно проживающие в нашей стране, являющиеся налоговыми резидентами и не имеющие задолженности по алиментам. Размер выплаты будет зависеть от суммы налога на доходы физических лиц, уплаченного работающим родителям за предыдущий год. Работодатели получат золотой стандарт корпоративной поддержки для сотрудников с детьми. Документ предусматривает комплекс мер, направленных на поддержку работников и укрепление семейных ценностей. В частности, в него включен корпоративный семейный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей. Кроме того, работодателям предлагается компенсировать не менее 50% стоимости полиса добровольного медицинского страхования для детей и многодетных сотрудников. В перечень мер также вошло внедрение семейно-ориентированного рабочего графика для беременных сотрудниц и работников с детьми до школы возраста. Среди предлагаемых мер также организация детских комнат на территории предприятия, компенсация не менее 50% стоимости летнего отдыха для детей многодетных сотрудников, полная или частичная оплата дополнительного образования. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 2 копейки. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 64 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок,

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Убытки сверх лимита страхового возмещения по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей станут теперь невозможны при ДТП. Конституционный суд России пришел к выводу, что такая практика нарушает баланс прав участников страховых отношений и стабильность экономического положения самих страховщиков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Обычный спор о возмещении ущерба после ДТП между автовладельцем и страховой компанией привел к рассмотрению дела в Конституционном суде. Пострадавший настаивал на ремонте своего автомобиля в сервисном центре, а не на получении денежной выплаты. Страховщик, руководствуясь установленными правилами, оценил ремонт в 320 тысяч рублей. Однако автосервис выставил сумму куда большую, в 580 тысяч, что и стало причиной отказа в ремонте. После получения выплаты в 320 тысяч рублей, позже увеличенной до предельных 400 тысяч рублей, автовладелец посчитал ее недостаточно и обратился в суд. Судебные инстанции вплоть до Верховного суда подтвердили право потерпевшего на восстановительный ремонт за счет страховой компании, если его стоимость не превышает 400 тысяч рублей. При этом, если страховщик не выполняет свои обязательства по организации ремонта, потерпевший вправе провести его самостоятельно и требовать полного возмещения затрат без учета износа. Страховая компания подала жалобу в Конституционный суд, оспаривая положение закона об ОСАГО, который, по их мнению, обязывает их оплачивать ремонт сверх установленного лимита возмещать полную стоимость при невозможности его проведения, что, разумеется, негативно сказывается на их финансовом состоянии, но кто бы спорил.
0: Автомобильные факты.
1: В свою очередь, Конституционный суд встал на сторону страховых компаний, признав неконституционным некоторые их положения. Суд посчитал, практика, когда страховщик полностью отвечает за ремонт автомобиля, если не смог его обеспечить, несправедлива. Это нарушает равновесие между правами и страховщика и клиента, а также подрывает стабильность страхового рынка и доступность услуг для населения, ведь цены на страховку-то могут вырасти. Конституционный суд подчеркивает, что из-за подорожания машин и запчастей, в том числе и из-за санкций, разница между стоимостью ремонта по методике Центробанка и реальной рыночной ценой стала огромной. Теперь законодателям придется исправить эту ситуацию. А пока действует такой порядок. Если реальная стоимость ремонта выше 400 тысяч, а по расчетам Центробанка укладывается в страховую сумму, то пострадавший может потребовать деньги вместо ремонта, если не хочет доплачивать сам. А пока суть до дела, сами понимаете, автовладельцы остаются только в проигрыше, поскольку справочники, которыми пользуются для оценки ремонта, содержат заниженные цены на запчасти работы. Даже если вам и выплатят деньги без учета износа, их все равно не хватит, потому что реальная стоимость ремонта значительно выше. Ну, например, на китайские автомобили 400 тысяч рублей не хватит даже на пару фар. Например, лобовое стекло на Лисян сейчас стоит дороже, чем, не удивляйтесь, только на Rolls-Royce. А дорогие запчасти — это не редкость для обычных китайских машин, как показывает пример стоимости бампера на Амода, что уже стало настоящей притчей во языцах. Так что, друзья, на фоне всего происходящего, пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны, ведь если каждый из нас будет строго соблюдать правила дорожного движения, то количество ДТП неминуемо пойдет вниз. Соответственно, наши траты на ремонт и восстановление автомобилей снизятся, поскольку рассчитывать на серьезную помощь страховщиков пока не приходится. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Давай ошибки прошлого от совести не будем прятать. Болит шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит быть нечестным.

0: Давай оставаться людьми.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. «Портал» — это твое радио, твоя музыка. Настроение.
1: Радиопортал.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

your business. Take a trip to east and west. Find the tune.

0: груди. Лучше нас не найти. Радиопортал 103.1.
1: Drop it down.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам, укрою.
1: Портал — это твое радио, твоя музыка, твое настроение.
2: Радио Портал.